дай Боги мечера. Байба, ну идёй, чачагу пэбаты, но пэгунь, байзе, варзе, малайди, куай, адиро, тар, бак, дэ.